Уга дабац мэт я утац га вицабац имах га Стефан Ганнер гамара я ну нас хмат за я учитын вицабац маган за я Чарльз Лудит та я Кэролин Бенуа гамага я Алекс Леклерк го вен just to go here скандин тено я ю дабац мун на я ниса ба я де пинг го спейц аут ю ямяби ни колосм ваджагамса